looking for silver.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день воистину день событий батальных. 2 августа 216 года до нашей эры в битве при Каннах карфагенский полководец Ганнибал разбил на голову 80-тысячное римское войско, нанося самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования. Карфагеняне потеряли в той битве около 6 тысяч человек, римляне же в 8 раз больше. Тактический план сражения Ганнибала стал классическим и стал изучаться во всех военных академиях, а все подобные операции стали называть каннами. Однако римляне оказались хорошими учениками, и вот уже 2 августа 47 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь наносит сокрушительное поражение войску боспорского царя Фарнака II. Именно после этого блистательного сражения Цезарь и послал Сенату сообщение о битве всего в трех словах, ставших легендарными. «Вени, види, вице», то есть «пришел, увидел, победил». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: ты с ума сошла?
1: Да первые лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей Родины, города-героя Москва. С вами мотоклуб-хост Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Родной дом мотоциклов «Индиан» в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, поклонники марки называли «Вигвамом». И вот однажды под его сенью встретились бледнолицый разведчик, скаут, и краснокожий вождь, чиф. Произошла эта встреча после Первой мировой войны. Хотя «Индиан» выпускал в ту пору один из самых совершенных мотоциклов мира, знаменитый 1000-кубовый Power Plus, владельцы компании хотели дополнить гамму моделями полегче и подешевле. Увы, ни двухтактный Feather Weight, ни 260-кубовый оппозит Light Twin популярности не снискали. И тогда главный конструктор Чарльз Франклин решил спроектировать машину в привычном формате V-Twin, но полегче, попроще и меньшего рабочего объема. 20-е годы прошлого века подарили нам множество конструкций, экстравагантных и иногда даже причудливых. Но разработанный Франклином Indian Scout – пример того, что и в рамках традиционной схемы можно сотворить технический шедевр. В чем Чарльз значительно опередил свое время, так это в применении компоновки, которую сейчас называют полумоноблочной. Это была трехступенчатая коробка передач, жестко пристыкованная к картеру двигателя, с коленвалом ее соединила шестеренная передача. И это был огромный шаг вперед по сравнению с привычной тогда коробкой передач в отдельном блоке, закрепленным на раме. Во-первых, силовой агрегат представлял собой единую конструкцию, что благотворно сказывалось на жесткости ходовой части. Во-вторых, теперь не надо было регулировать натяжение цепи моторной передачи, которое неизбежно вело за собой регулировку цепи главной передачи. И вот что важно. Шестеренчатый привод, работавший в масляной ванне, намного превосходил живучестью цепи. Как тогда говорили, переживет и сам мотоцикл. Правда, выл он так, что злопыхатели утверждали, что полицейским на Индиан сирена нахрен не нужна. Ну, они, конечно, преувеличивали. В конструкции 600-кубового двигателя Франклин использовал решение с успехом, опробованное на 1000-кубовом Power Plus. Вильчатые шатуны на единой шейке, чугунные цилиндры, отлитые заодно с головками. Для замены клапанов напротив них были сделаны специальные крышки. Нижнее расположение клапанов, но в отличие от единственного распредвала у Power Plus, у Scout каждый цилиндр обслуживал свой распредвал, на котором стоял всего один кулачок. Через коромысло и штанги он открывал и впускной, и выпускной клапан. Однако напомню, что главный соперник Харли Дэвидсон до 1930 года применял еще более архаичную схему под названием «клапан над клапаном». И распредвалы, и магнеты системы зажигания имели шестеренчатый привод. В крышку, закрывающую всю эту гитару, был встроен масляный насос. Система смазки на прогар. Использованное масло вылетало в выхлопную трубу, так что иметь с собой его запас было весьма не лишним. Маслобак был объединен с бензобаком и снабжен ручным насосом для дополнительной подкачки на максимальной скорости или при движении в гору. Для Indian Scout Франклин спроектировал новую раму. Полудуплексную, передняя труба раздвоилась посередине на манер перевернутой буквы Y, и под мотором проходили две трубы. Таким образом, вместе с закрепленными болтами с силовым агрегатом получилась вполне жесткая конструкция, благодаря которой скаут отличался выдающейся для своего времени управляемостью. Передней вилкой поделился Power Plus, короткорычажная вилка тянущего типа с четверть эллиптической рессорой в качестве пружинищего элемента. А вот маятниковую заднюю подвеску, характерную для старшей модели Чарльз, устанавливать не стал. Дешевизны рады. Indian Scout получился действительно дешевым. $295. На 40 баксов дешевле прямого конкурента 600-кубового Harley Davidson Sport. К тому же он был красив. Легок, чрезвычайно приятен на ходу и весьма резв для своей кубатуры. В стандартном варианте с 11-сильным двигателем он разгонялся до 88 км в час. Это был вполне приличный для тех времен показатель. Неудивительно, что со времени своего дебюта в конце 1919 года он пользовался неизменным успехом. А последующие вскоре спортивные достижения добавили ему популярности. Первое боевое крещение состоялось в Австралии. В 1920 году на местном автодроме специально подготовленный Indian Scout пробил 24-часовой рекорд, намотав за сутки 1792 километра. На 402 километра больше прежнего рекорда, показанного, кстати, на 1000-кубовом мотоцикле. С раздались и установленные на больших аппаратах достижения в заездах на длинные дистанции от канадской границы до мексиканской и от тихоокеанского побережья до атлантического. Машина получилась настолько удачной, что Франклин на ее основе решил разработать и мотоцикл побольше, на замену Power Plus. Выпущенный в 1922 году, Chief отличался от Scout в основном размером двигателя. 112 на 79,3 мм и 998 кубиков вместо 88 на 69,8 мм и 596 кубиков. А это дало солидную прибавку в мощности и скорости – 20 лошадей и 112 км в час. Правда, Chief предназначался в основном для работы с коляской, поэтому и кикстартер у него находился слева. Но на этой службе он задержался недолго. Ford T вытеснил коляски с американских дорог. Старое правило двигателистов гласит, что кубики лишними не бывают. Уже в 1923 году Франклин увеличил рабочий объем мотора до 1206 кубиков. Эта модификация получила имя Big Chief, урезанное до Chief в 1932, когда 1000-кубовую модификацию сняли с производства. То же правило сработало и в отношении Scout. Инициаторами выступили полицейские. Они очень ценили Scout за легкость управления и надежность, только просили мощности прибавить. В ответ на этот запрос в 1927 появился Police Scout с 750-кубовым 18-сильным мотором. Впрочем, машины становились лучше не только за счет увеличения рабочего объема. В 1925 году на моторах Scout и Chief появилось большое новшество – съемные головки цилиндров. В 1928 тормоза стали ставить не только на заднее, как прежде, но и на переднее колесо. Весной 1928 модель Scout получила новую раму с увеличенной базой, расположенной ниже седлом. В эту ходовую часть вставили и 600-кубовые, и 750-кубовые моторы. Эта модификация Scout 101 получилась настолько сбалансированной, что многие знатоки считают ее одной из лучших в истории Индиан. В конце 20-х годов компания Indian находилась на вершине успеха и денег не считала. Покупала другие фирмы, расширяя за их счет модельную гамму. Четырехцилиндровый Ace 1927 год. Даже собиралась выпускать легковой автомобиль с мотором Big Chief. И оказалась совершенно не готова к грянувшему в 1929 году кризису, перешедшему в Великую депрессию. Фирма прошлась по краю банкротства и в 1930 году стала собственностью Пола Дюпона, хозяина химического концерна Дюпон. Но об этом я вам расскажу в следующем выпуске. А пока с удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий, Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории»
0: на Моторадио.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
0: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что следует быть предельно внимательными и сконцентрированными на дорожной обстановке, когда в салоне находится ребенок-пассажир или несколько детей. При такой перевозке обязательным и неукоснительным является использование детского удерживающего устройства. Детей в возрасте до 7 лет можно перевозить только в автокресле. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Music of your choice.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое Артмото Гараж и где он.
2: Артмото Гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, все мы умеем ездить в колоннах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Моторадио представляет
2: Soundcheck.
3: Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
7: Do you want to be the best? Your music, your choice.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день воистину день событий батальных. 2 августа 216 года до нашей эры в битве при Каннах карфагенский полководец Ганнибал разбил на голову 80-тысячное римское войско, нанося самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования. Карфагеняне потеряли в той битве около 6 тысяч человек, римляне же в 8 раз больше. Тактический план сражения Ганнибала стал классическим и стал изучаться во всех военных академиях, а все подобные операции стали называть каннами. Однако римляне оказались хорошими учениками, и вот уже 2 августа 47 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь наносит сокрушительное поражение войску боспорского царя Фарнака II. Именно после этого блистательного сражения Цезарь и послал Сенату сообщение о битве всего в трех словах, ставших легендарными. «Вени, види, вице», то есть пришел, увидел, победил. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Come ride with us.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вы же всеядная мастерская или все-таки есть какой-то профиль?
2: Я бы сказал, почти всеядное. То есть мы откинем всякие мопеды, скутеры Китая, Индию, вот это вообще никак нет. Какую-то геронтофилию, где там, я не знаю, мотоциклам 500 лет, они уже сыпятся от древности, все на скотче тоже делать не будем. Ну, потому...
1: Сейчас ты по Уралу прошелся и по Ижу.
2: Да, близко к этому, можно так сказать. Или каким-нибудь там суперстарым японцам, которые, я не знаю, уже все на скотче, на клее, на стяжках. Но это не наша история. А если мы говорим про предпочтение работы? Круизеры, чопперы, туреры, One Love просто обожаем. Ну, понятно, что самое основное — это Harley Davidson будет. Где-то 85% трафика у нас Harley, поэтому и склад держим под Harley в основном. Ну, а так, с радостью, Индианы, Виктори, нормальных японцев, типа, там, я не знаю, VTX, больших вулканчиков,
1: Дракстаров. Дукати, например, вот Италия.
2: Ну, мы можем поменять масло или что-то подобное сделать, но если хотите прям вот детальную, наверное, работу с ним, скорее всего, отправим в другую мастерскую. Ну, потому что даже у нас будут проблемы с некоторым специнструментом, потому что не специализируемся. Что-то простое, да, но не более.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз. На Моторадио.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Want a good music? Best.

0: Ты его никак,
1: прямо
0: только
1: вот. Прямо подожди,
0: прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там посмотреть. Аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказывал о том, как выбрался на природу в курортном месте Златибор в Сербии. Оно находится где-то между городом Ужица и границей с Боснией. Тогда я прошелся пешком по окрестностям этого курортного места, потратив не так уж и много времени, включая неспешный обед и смотрины Златиборского кондоминиума. У меня оставалось время и даже энергия для того, чтобы посетить что-то еще. Я решил направиться в привлекавшую мое внимание Ужицкую крепость. Она производит впечатление уже когда смотришь на нее издалека, например, с дороги. В интернете есть много эффектных снимков этой крепости, и сделаны они с верхней точки. Не исключено, что их делают со смотровой площадки, до которой я мог бы быстро доехать. Она находится на противоположном, более высоком утесе, который прям прилегает к автодороге и тоже обрамляет протекающую сквозь ущелье речку. Но я опасался того, что у меня не особо-то много времени до заката солнца, и была опасность, что крепость закроют для посетителей. Перед выездом из Златибора заглянул в путеводитель, который нашел в интернете. Там какой-то посетитель этой крепости писал следующее. Если вы находитесь в Сербии и ищете там какое-нибудь спокойное приключение, обязательно посетите Ужицкую крепость. Это место просто потрясающее. Дальше он уточнял, здесь нет толп туристов, так что вы сможете насладиться атмосферой и руинами в одиночестве. Мне такая характеристика показалась привлекательной. Дальше был совет, лучше всего посещать крепость днем. Дорожки могут быть скользкими, поэтому наденьте удобную обувь и будьте осторожны, гуляя по древним стенам. Поверьте, не стоит исследовать это место в темноте или после дождя. Избавьте себя от лишнего стресса. Эта информация убедила меня в том, что отвлекаться мне не надо. А надо сразу, не теряя время на заезд на смотровую площадку, направляться прямо в крепость. У Ужицкой крепости есть альтернативное название – Старый град Ужицы. И именно оно было написано на указателях. У основания крепостного утеса есть небольшая парковка. Она была пустой. Здесь действительно совсем немноголюдно, даже пустынно. В путеводителе был еще один совет, он касался безопасности. Потрясающие фотографии, которые вы видите в интернете, сделаны профессионалами. Не переживайте, если у вас не получится сделать такие же снимки. Некоторые участки вокруг крепости довольно опасны. Поэтому лучше наслаждайтесь эпическими видами, чем рисковать, выбирая более удачную точку для съемки. И действительно, вблизи эта крепость не производила такого же впечатления, как издалека. Она мне показалась нагромождением камней. От стоянки было несложно найти тропу. На самом деле было впечатление, что я иду не по тропе, а по стене. В опасных местах были сделаны кованые ограждения, и всегда под ногами была галька. Ближе к вершине утеса приходилось идти по каменным наклонным ступеням. Они были отшлифованы обувью и наверняка в дождь становились достаточно скользкими. Я в полном одиночестве постепенно дошел до входа в верхнюю часть крепости. Меня встретили ажурные и запертые на ключ кованые ворота. Согласно вывешенного расписания, крепость открыта для посещения до 18 часов. Я подошел к этим воротам где-то за час. Вывешено было и расписание сеансов посещения. Посетители пускали вовнутрь каждые полчаса. Последний сеанс начинался в 17:30. Я решил подождать. Где-то в это время услышал приближающиеся голоса. Ну, думаю, идет группа экскурсантов во главе с экскурсоводом, у которого есть ключи от этих ворот. Группа оказалась небольшой, всего из двух человек. Это был папа и его сынишка. Они сербы и не имели отношения к отпиранию этих ворот. Сынишке было лет 9 или 10. Мы поздоровались. Сначала мы говорили каждый на своем языке. Мне уже казалось это нормой. Но дядечка после пару или тройки фраз перешел на очень хороший английский. Он местный, но в Ужице давно не живет, с тех самых пор, как уехал учиться в Белград. Работает там в какой-то международной компании, а с сыном приезжает сюда каждый год к родителям, и они вот любят гулять к этой крепости. Мне рассказали, что раньше, в детские годы этого дядечки, крепость была в полуразрушенном состоянии. Она и сейчас не полностью восстановлена. В эти детские годы у моего собеседника местные пацаны любили сюда лазать. И это было реально смертельно опасно. Но, слава богу, никто тогда не погиб и не покалечился. Я в момент этой встречи читал установленный недалеко от запертых ворот баннер, в котором рассказывалось о наличии в крепости туннеля. Мне объяснили, что в данное время его пытаются восстановить и сделать привлекательным аттракционом для гостей города. Потом дядечка спросил у своего сынишки по-английски, что он знает об этой крепости. И парень пустился бойко рассказывать об ее истории. Правда, делал это по-сербски. Я мало что понимал, дядечка мне перевел. А позже я примерно то же самое прочитал в Википедии. Парень же произвел на меня впечатление отличника, прям ботана. Но папа его сказал, что только про эту крепость он может так складно рассказывать, потому что безумно ее любит. Мне показалось, что он рассказал мне намного больше, чем было написано в русской Википедии. А там написано следующее. Крепость была воздвигнута во второй половине 14 века, предположительно родом Войновичи, для защиты города и торгового пути, который вел из Моравской Сербии в Боснию. Наиболее известный эпизод в истории крепости произошел в ноябре 1373 года, когда ее осадили и заперли в крепости великого жупана Николу Алтумановича. По-нашему, жупан – это князь. После короткой осады этот великий князь сдался и был ослеплен, а его земли разделили между собой победители – венгерские и боснийские феодалы. Затем крепость перешла османам. После этого завоевания Ужицкая крепость еще долго сохраняла свое военное значение. Турецкий гарнизон покинул ее в конце 1862 года в соответствии с договором, заключенным с князем Михаилом Обреновичем. В следующем году крепость была взорвана, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование в военных целях. И именно с тех пор она почти по сей день находилась в руинах. Мне эта история показалась печальной. Вниз мы уже пошли все вместе. На парковке пареньку был показан мой мотоцикл. Он произвел на него впечатление. И я даже дал ему на нем посидеть. День никак не заканчивался. Припарковав мотоцикл напротив окна своих апартаментов, я направился с опицей. Приступив уже в апартаментах к ужину, решил поискать и посмотреть какой-нибудь фильм Эмиля Кустурицы. Точно не помню. Вполне возможно, что это был нашумевший фильм «По Млечному пути» с Моникой Беллуччи. Его однажды обсуждали в передаче у Ивана Урганта. В этом фильме все события происходят именно в этих местах. Еще со мной связались хозяева апартаментов. Мы обсудили мой прошедший день и то, куда можно было бы поехать на день следующий. Мне посоветовали поехать еще дальше, вглубь региона, почти до самой границы с Боснией. Об этом уже расскажу в следующем выпуске. Желаю всем хороших и интересных дорог. И до встречи на моторадио.
0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если как.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Санкт-Петербург.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вы как-то какое-то напутствие, беседа какая-то, прежде чем поехал? Или просто свечку ставите, перекрестился?
2: С Богом. Я думаю, что да, много вопросов и каких-то моментов оно всплывет, появится с наработкой опыта, да, и возможно там в следующий раз я какие-то более развернутые ответы смогу дать, но пока мы тоже еще себе задаем много вопросов, на которые пока ответов нет, или там мы их себе придумали, но пока еще их не проверили.
1: Слушайте, а тарифную сетку разработали уже? Вы ориентировались на какие-то аналогичные? Ну, потому что, ну, нельзя выходить с бизнесом и прямо сразу там в два раза дороже, чем у конкурентов. И дешевле тоже как-то. Вот как тут?
2: Слушайте, здесь я бы сказал так, что Harley вообще штука не дешевая, да, это даже если говорить не только про покупку, но и про обслуживание. Поэтому тарифную сетку мы разработали, посмотрели, исходя из того, сколько стоит обслуживание.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Golden Hits.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте. Мы находимся в гостеприимной мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
4: Очередная программа из серии «История одного мотоцикла». И сегодня мы поговорим о том удивительном наборе разных действий, которые некоторые хозяева со своими байками производят. Такое...
5: Зачем-то производят.
4: Да, с трудом поддается логике, но Слава, конечно, больше об этом знает, и ему слово.
5: Конечно, знает, но не расскажет никому. Тут появился на горизонте у меня мой старый клиент, которому я настраивал мотоцикл, ну, ставил трубу и настраивал мотоцикл в 2020 году. То есть он купил новый мотик в 2020 году, там чуть покатался и пригнал мне там из района Нижнего Новгорода. Там дедочка такой есть. И, значит, я ему, значит, мотоцикл настроил, он укатил благополучно в закат, все было хорошо, значит, ну, а как можно быть по-другому. Вот, ездил он, ездил, потом мы с ним что-то связь потеряли, потом он звонил мне что-то там осенью каких-то кучу вопросов задавал, потом опять пропал, то есть какая-то такая, ну, у него там своя какая-то история жизненная. И тут он мне звонит в июне месяце, он мне звонит, я смотрю, о, как бы знакомый персонаж. Вот, говорит, типа, я хочу привезти тебе два мотоцикла. На одном, говорит, я больше ездить не могу. Ну, то есть он ведет себя не кайфово, непредсказуемо, неровно, скажем так, недостаточно прогнозируемо, да, там. Вот. А второй, как бы, у меня там типа почти новый, но постукивает. Я говорю, ну, дело хозяйское, привози чего, посмотрим. Обычно кризисный пробег у мотоцикла это 1150 километров, а у машины, наверное, среднестатистической там что-нибудь 300-400, да, то есть как бы. Вот, и, соответственно, там мотоцикл с пробегом там 45 там, под 50 тысяч километров, в принципе, это еще там... Первая треть жизни где-то примерно. Uh-huh. Вот. Ну, привози, привез мотоцикл, значит, заводит.
4: Два мотоцикла.
5: Два мотоцикла привез. Uh-huh. Значит, синий и красный.
4: «Зенит», «Спартак», да?
5: Ну, я не в курсе.
4: Нет, уже нет.
5: Вот. И как бы электричка у него голубого цвета, ну, синего такого красивого цвета, небесного. Вот. Завожу ее и чуть не оглох нафиг. То есть она грохочет трубами так, что рядом, ну, находиться некомфортно. То есть зачем-то поставлены трубы приемные 2 в 2, то есть это где каждый цилиндр, весь свой изрыгаемый объем газов, он запускает не в 2 трубы, глушителя, а в один, да, и получается, что, ну, больше, как сказать, волна давления, да, приходит на одну трубу. Громко работает, ужасно. Я говорю, слушай, а что это? А, говорит, вот те трубы, которые ты мне ставил, они, значит, типа пришли в негодность со временем, там, ну, там, облезли, там, лопнули, что-то, какая-то такая история. Вот, и я купил вот эти трубы, мне посоветовали. Я говорю, ну, отлично, а зачем ты купил 2 в 2? Ну, не знаю, говорит, мне так посоветовали. Я говорю, а что глушители такие громкие? Должны же быть тихие флейты к ним. Нет, говорит, эти глушители мне в Москве переделывали. Они, говорит, отвратительно звучали, звонко. И как бы я их отправил, мне их переделали. Сейчас хоть звук стал более басистый. Я говорю, ну, басистый-то басистый, но он, говорит, безумно громкий, то есть некомфортно. Ну, да, говорит, вот хорошо бы их сделать потише. Про себя я думаю, нормальная эта самая история. То есть отправил на переделку трубы, и что вышло, то вышло, то и как бы схарчил.
4: На этом ездит.
5: Да-да-да, думаю, фигня какая. Он говорит, еще, говорит, я, говорит, пригнал его, потому что на нем невозможно ехать на ровной скорости. Я говорю, как? Ну, говорит, ты едешь на ровном газу, а он сначала едет ровно, потом начинает дергаться, потом снова держит ровный, потом снова дергается. И, говорит, стреляет, говорит, на ходу еще. И, говорит, разгоняется с рывками. То есть сначала не едет, не едет, потом как дернет. Я говорю, ну так... А что, говорю, делали-то? А, говорит, вал поставили распределительный такой-то. Я говорю, а нафига? Он говорит, а сказали, что будет хорошо. Я говорю, ну круто. Я говорю, а ничего, что с этими трубами это невозможно настроить? Ну, то есть этот вал с этими трубами вот в таком виде настроить невозможно. Он не будет ехать ровно никогда. В принципе, это невозможно, потому что так не сделать никак. Он говорит, ну, вот я тебе и привез.
4: Сделай что-нибудь.
5: Сделай. Давай, говорит, поставим вудсовский вал, вудсовские гидрики, и там типа сделаем, как ты считаешь нужным, потому что те там типа 4 года, которые я ездил после твоей настройки, я ни о чем не думал, и все было супер замечательно. А тут, говорит, испортили мне мотоцикл. Я говорю, ну, давай, как бы. То есть, ну, получается, что мы меняем излишне агрессивный вал на вал чуть поспокойнее, вроде как. Вот. А с другой стороны, мы разбираем выхлопную систему, делаем внутренности в глушителях такие, как должны быть, с учетом того, что стоит средняя, ну, как, ну, условно, средняя агрессивность вал. Повторю для дорогих мальчишек и девчонок, которые нас слушают, что если у вас стоят нестандартные валы, то при слишком свободных открытых трубах у вас будет большая проблема. То есть, ну, либо очень большая, либо просто большая. То есть это невозможно нормально сделать. Нужно обязательно иметь выхлоп поджатый. То есть не должно быть слишком свободного истечения. Вот. Ну, мужик, я говорю, а с этим мотиком чего там, второй красный мотоцикл? Он говорит, у него пробега 3000 километров, но он иногда начинает стучать. То на холодную, то на горячую. Ну, похоже, что клапанами. Вот, давай, говорит, разберемся. Я говорю, ну, давай. Вот. И, соответственно, как бы, ну, человек потусил и уехал. Значит, мы там раскрутили мотор, вынули распредвал, значит, поставили свой, удивились, что там какие-то олухи, которые меняли вал, поставили не усиленный подшипник, а простой слабый. То есть, ну, получается, у Milwaukee 8 у него на один вал давят гидрокомпенсаторы. То есть, получается, 8 клапанов, 8 пружин давят на один распредвал. То есть, как бы, штатный подшипник распределительного вала, он реализован как иголка идет с шагом в иголку, ну, и держит их сепаратор, да, чтобы они там в кучу не сбегались. То есть, подшипник сепаратор, да, у него там, условно говоря, почти в два раза меньше иголок, чем если напихать их плечо к плечу. Да, там. Вот. Соответственно, поменяли подшипник, поставили усиленный, в котором бессепараторный, в котором иголок в два раза больше.
4: Это где плечом к плечу?
5: Да, где плечом к плечу. Угу. Вот, померили биение коленчатого вала, оно нормальное. Там посмотрели насос, плита, все хорошее. Свои гидрокомпенсаторы поставили. Еще там кое-что поделали. Вот. И прикольно то, что когда чуваки собирали вот этот мотор, они там, а он купил, то есть, опять же, по совету друзей, кучу деталей, и часть не поставили, потому что, типа, вот мы оставили штанги нерегулируемые, а простые жесткие, типа, они, значит, лучше работают. Но довольно сомнительное заявление, потому что у тюнинговых валов, у них обычно базовый круг, от которого кулачок растет, он немножко другого диаметра, и, соответственно, нужно у гидрика поршень, ну, другое положение взаимное, получается, детали, это надо компенсировать. А компенсируется это все регулируемыми штангами. То есть они у него были в коробочке, но не поставлены. Мы их поставили, значит, завели мотор, там давление пошло, все хорошо, грохочет как собака. Вот, выхлоп. Снимаем трубы, значит, разбираем их и видим картину маслом. Значит, это здоровые трубы Reinhardt 4,5 дюйма в диаметре, у которых внутри никакой наметки даже на керамическую вату или какого-то там поглотитель звука нету в принципе, то есть, ну, ничего нету. Есть перфорированная труба, условно говоря, проходная от входа в выход, посередине которой зачем-то вварен катализатор. А зачем он вварен? То есть это совершенно непонятно. Получается, ну, представим себе, да, у нас есть большого диаметра глушитель с внутренним объемом, да, то есть у нас в этот глушитель с одного края входит патрубок, да, там, в который приходят выхлопные газы эти самые из мотора, вот. Они, значит, при входе вот в этот большой глушитель попадают в перфорированную трубу, то есть, ну, в дырявую трубу, и, соответственно, газы могут выйти во внешний объем глушителя, да, то есть наполнить всю эту сигару, да. И дальше к этой перфорированной трубе приварен катализатор, который находится в створе этой перфорированной трубы. То есть, ну, как бы, а зачем он там нужен, если газы могут его обтекать с двух, ну, со всех сторон, да? То есть, получается, то есть, труба перфорированная, катализатор создает сопротивление, его газы обтекают, заходят обратно в эту перфорированную трубу и выходят на улицу а-та-та, громко тарахтя. Ну вот, я говорю: Олег, а зачем эти катализатор приварили? Говорит: а я не знаю, так сделали. И тут возникает вопрос: что же ты, Иглесиас, наделал? Какой смысл был вот в этой инженерной задумке? Кто делал, зачем? Ну, то есть взяли деньги, а сделали не пойми что. То есть, ну, объективно не пойми что. Я говорю: слушай, а мы там тебе все переделываем. Он говорит: а, давайте. Будет хорошо, говорит, мне, говорит, нужен низкий, утробный, бубнящий звук, но без треска. И как бы потише бы, потише, очень громко выходит. Вот.
4: Это вопросы доверия. Кто-то, видимо, сел на ухо и сказал: да, давай мы сейчас сделаем. Но если еще и не очень посторонние люди, то люди иногда на это и соглашаются.
5: Ну, на мой взгляд, это сделано просто ужасно. То есть, ну, и неработающе. То есть, вот, полная комбинация негативных факторов.
4: Ну, хозяин может же и не знать, что какие последствия могут быть, правильно?
5: Ну, так а тот, кто делал-то, он как делал? Типа, деньги получил и в сад, как бы,
4: ну,
5: но,
4: да, получается, да.
5: Но нехорошо это. Я говорю: а настраивал тебе кто? А вот, говорит, другие чуваки еще настраивали, они сказали, что, ну, типа, мы работаем с двумя мастерскими, а что делают остальные, мы не знаем. Вот с этими мы насобачились и, типа, делаем офигенно. А этот мотоцикл вообще приехал ниоткуда, непонятно откуда. Мы его постарались, сделали, ну, получилось у нас хорошо, да, все нормально. И цифры красивые, отдали, вот, типа, катайся на здоровье. Я говорю: ну, так не получается так. Он говорит: вообще не получается. Говорит, он, говорит, дергается, ну, то есть, ну, вообще, работает криво. Я говорю: ну, красиво. Я, короче говоря, что сделал? Я перед всеми этими ремонтными мероприятиями загнал мотоцикл на диностенд и там сделал десяток прогонов, чтобы получить ситуацию как есть. Ну, то есть, грубо говоря, ситуацию, в которую он зашел. Вот, там что-то получилось 117 лошадей на колесе, а там 117-й мотор, и 174 ньютон-метра. Вот, при том, что была явная яма по крутящему моменту на там 2000 с чем-то оборотов, то есть как бы он вроде рос, потом рухнул вниз, потом резкий подъем вверх, ну то есть и пик момента, и пик мощности, они в зоне высоких оборотов, там условно говоря, там момент 4500 оборотов пиковый, а мощность там 6, то есть, ну, как бы вот близко к отсечке. И, короче говоря,

0: работает очень. И при этом он показывает разрежение в впускном коллекторе что-то 51 или 53 килопаскаля. Почему я об этом сказал? Потому что показатель разрежения в впускном коллекторе, он является маркером корректности подбора и отстройки калибровки двигателя. То есть, условно говоря, там калибровки есть с разными константами, которые, допустим, не все крутить умеют, ну, то есть не у всех есть доступ к этим константам, но можно выбрать себе базовую калибровку, исходную, под какие-то задачи, да. Если ты выбрал базовую удачно и ее выкатываешь, у тебя получится вот этот вот холостой ход, и разрежение будет меньше, там, типа 35-40, ну, что-нибудь там 41-42. Это хорошо, то есть так должно быть. Вот. И если ты не попал в ноты, холостой ход будет рваный, и, соответственно, показания разрежения будет тоже не 41-42, а там 48-50, ну, как бы в сторону больших килопаскалей. И я вижу, что как бы, ну, исходник не тот. Считываю эту калибровку, это моя калибровка, которую я катал 6 лет назад, которую там поправили. Ну, то есть, вот ее просто взяли там и поменяли не все, что нужно. Соответственно, сказано, сделано, понеслись работать, значит, начал настраивать мотоцикл. Настраиваю, значит, на этих трубах, которые мы сделали, а мы сделали съемные тихие вставки, чтобы можно было сделать либо в них больше дырок, либо меньше, поиграть звуком и подпором, да, то есть, грубо говоря, мне нужно было увидеть форму кривой момента, чтобы понять, угадал я с подпором или не угадал, надо меньше или больше. Раз прогнал, все, как бы, ну, совершенно другая картина, у меня ровная коромысло, почти плоская, то есть момент на этой же плюс-минус калибровке примерно, значит, начинает расти с 1500 оборотов, растет ровно, разбег там типа процентов, ну, не знаю, там 15 всего, и как бы ровно падает, то есть, ну, как бы все, к выхлопу вопросов нет, получили там те же, что-то там 100, ну, тоже 117, 118 лошадей, что-то такое. Вот. Ну и начал я его настраивать. Настраивал за всех сил, значит, не ел, не пил, жил в диностендовой. Вот. И донастраивался я до 182 ньютон-метров, ну, почти 10 добавил, и 125 лошадей на колесе.
1: При ровном подъеме.
0: Да, у меня, значит, момент начинался с 1500 оборотов. Ну, то есть я там чуть меньше, чем 1500, когда открываю полный газ, и разгоняется мотоцикл. На 1500 у меня 161 ньютон-метр момента, в пике 182, и на 5700 оборотов или 5600, что-то такое, 125 лошадей на колесе. То есть, грубо говоря, и по лошадям я как бы его накрутил, и по моменту накрутил, и причем он равномерно разгоняется на одном совершенно дыхании, то есть очень, ну, мотор поет, то есть как бы есть типичный звук работы двигателя, который можно сформулировать, обозвать, что мотор поет, когда ему кайфую, он легко набирает, при том, что и греется не так, чтобы избыточно, и работает хорошо, и холостой нерваный, то есть как бы в принципе все нормально. Единственная проблема, с которой я повоевал, ну, повоевал часа, наверное, 2,5 или 3 лишних. Это с тем, что мотик оснащен РДРСом, то есть у него есть система трекшн-контрола, и получается, что я когда настраивал мотик, я ее пристрелил, чтобы она мне не мешала, потому что она сама шевелит дросселем, а мне нужно было, чтобы дросселем шевелил четко я. И, короче говоря, я отстроил ручку газа так, чтобы у меня была максимальная эффективность двигателя по моменту, то есть, ну, вот он отдавал по максимуму. Есть там у меня своя метода, как вот просчитать, высчитать, насколько нужно дроссель на моторе открывать, на каких оборотах, и что получается. А здесь получается, что там есть 2 или 3 таблицы, когда ты включаешь обратно это Traction Control, да, и как бы дроссель начинает работать, исходя из комбинации этих таблиц. А в таблицах прописано, в одной там прописано, типа объем, массовый заряд воздуха, который пролетает через дроссель, который ты хрен посчитаешь, ну, то есть его объективно, ну, не посчитать никак, потому что как бы в машинах есть MAF, Mass Airflow, датчик массового расхода, а здесь его нету. Здесь как бы есть разрежение только, и все. Вот. И, короче говоря, есть там табличка, которая переписывает максимальные показатели в предыдущей табличке, и еще есть там, ну, короче говоря, там всякое безобразие. И вот, значит, я часа 2,5

0: 3 менял данные в этих таблицах, чтобы получить закономерность открытия дросселя такую, как мне надо. То есть четко вот, чтобы я попадал в свою кривую. Вот. Сложность всей этой фигни, всей этой задачи заключалась в том, что у Динаджета некорректно проставлены коэффициенты. То есть, допустим, если я говорю, что вот в основной таблице открытия дросселя я на 2000 оборотов хочу 80% дросселя, а есть таблица, которая переписывает сверх того, ставлю там 0, ну, чтобы она не действовала, да, и прогоняю, то у меня получается там почему-то не 80, а 65. Ну, то есть, получается, что цифры в таблице не соответствуют реальному открытию дросселя. То есть, грубо говоря, надо посчитать, ну, придумать переходной коэффициент, чтобы с учетом того, что есть и того, что должно быть, попадать куда надо. Вот. Ну, посчитал я этот коэффициент, значит, придумал, сделал, в конце получилось охренительно. То есть у меня там...
1: Коэффициент никому не выдаешь, он под паролем.
0: Не отвечу я тебе, Александр, пусть все мучаются. Получилось замечательно, то есть все прогоны там 181-182 ньютон-метра, почти все прогоны 125 лошади, то есть, ну, четко все получилось, мотор не детонирует, холостой ход ровный, все получилось. То есть, о чем пишет это я, собственно, толкую? А толкую я о том, что человек оказался излишне доверчивым. Причем оказался излишне доверчивым в целом букете своих решений. То есть, первое, подбор конфигурации. Вал, который... Зачем было этот вал ставить, я не понимаю. Второе, купил трубы, которые ему кто-то насоветовал, которые оказалось, что не подходят, а которые надо новые трубы переделывать. Ну, шляпа, по-моему, то есть как бы неразумно. Потом он эти новые трубы переделал, ему переделали...
2: Плохо.
0: Плохо, то есть не так, как он хотел, и он все равно страдал. Вот. И потом еще какие-то идиоты его настроили, заявляя, что они сделали это хорошо, но по факту мотоцикл был сделан отвратительно. Вот. И получилась комбинация событий, которая сделала, по сути, хороший мотоцикл неиздебельным. Вот. И, на мой взгляд, вот это, с одной стороны, курьезная ситуация, а с другой стороны, мне этого дяденьку, ну, как бы я за него сопереживаю, потому что, ну какого лешего, то есть, столько сразу шишек на лоб на свой принимать? Зачем это?
1: Ну, сделать вывод здесь несложно. В который раз хочется сказать, что, ребята, ну, нужно, прежде чем что-то делать, думать. Это такая общая фраза, но она уместна и здесь.
0: Ну, безусловно, да. То есть, обращайтесь туда, куда... нужно, скажем так, нужно вам. Вот. И как бы тогда все будет хорошо. То есть, в принципе, все шансы получить мотоцикл вашей мечты, они, собственно, будут близки к 100%. Вот. И, собственно, это хороший слоган для окончания этой передачи. Пожелаем же всем нашим дорогим слушателям, чтобы у них с первого раза, ну или максимум со второго, получался мотоцикл их мечты, и мечта воплощалась даже с прибытком.
1: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
0: Всего хорошего. Услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
0: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

24/7. Your lifestyle.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день воистину день событий батальных. 2 августа 216 года до нашей эры в битве при Каннах карфагенский полководец Ганнибал разбил на голову 80-тысячное римское войско, нанося самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования. Карфагеняне потеряли в той битве около 6000 человек, римляне же в 8 раз больше. Тактический план сражения Ганнибала стал классическим и стал изучаться во всех военных академиях, а все подобные операции стали называть каннами. Однако римляне оказались хорошими учениками, и вот уже 2 августа 47 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь наносит сокрушительное поражение войску боспорского царя Фарнака II. Именно после этого блистательного сражения Цезарь и послал Сенату сообщение о битве всего в 3 словах, ставших легендарными. «Вени, види, вице», то есть «пришел, увидел, победил». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Сейчас у нас очень хорошо стартанул, качнул сервис. Мы очень много усилий вкладываем в это, очень много средств вкладываем в классную, качественную инструментарную историю вот эту. То есть мы действительно затачиваемся сейчас на сервис. Плюс ко всему, как вы помните, мы строим большую нашу ремзону. Мы планируем ее запустить уже в сентябре, даже, скорее всего, пораньше.
2: Что значит большую?
1: Огромный ангар, трехэтажный, в Колтушах у нас он будет. Это Рогозинский тупик. У нас там своя большая территория с ангарами. И вот один ангар у нас отводится под арт-мото-гараж. Там будет и байк-пост мы планируем, но чуть-чуть попозже. Сейчас мы хотим стартануть именно с зимним хранением, с ремзоной. 600 мест планируется мотоциклетных. Вот. И дальше мы туда будем перевозить сложные ремонты, техническое обслуживание и так далее. На первом этаже будут располагаться, ну, согласно текущему плану, во всяком случае, там на 10-15 рабочих мест, то есть это прям серьезная история. Охраняемая территория, потому что она под шлагбаумом, там частная территория, очень много всяких других территорий, поэтому все безопасно и здорово.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на соблюдение скоростного режима и дистанции при управлении транспортным средством, а также правил обгона. Будьте предельно внимательны во время осуществления движения. Адекватно реагируйте на изменения дорожной обстановки. Помните, что от уровня вашей водительской дисциплины зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и безопасность других участников дорожного движения, особенно детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вы когда гуляете по мировым сетям интернета и подыскиваете что-то интересное, а как вообще там можно отсечку какую-то поставить в поиске, в каком-нибудь аукционе? Например, там размер не меньше 4 метров, объем не меньше там 2 литров, и тебе как раз и никакой Дукати не выпадет.
2: Блин, я хотел бы так, но, к сожалению, в большинстве случаев по размеру нету отсечки. Но вот именно по объему двигателя, да, можно делать. Но, кстати, Ducati есть тоже с неплохими двигателями. Вот допустим, именно. 1200 кубиков достаточно неплохо поедет какой-нибудь Диалель. Кстати, достаточно быстрый и шустрый мотоцикл.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Rock music for bikers.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
4: Your lifestyle. Best.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38, это там, где мотосервис Т-13, мы, собственно, будем в непосредственной близости, и, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть, там же будет экипировка.
1: Будет закуточек
2: небольшой. Будет это, вот да, именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли. Да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Слушай, старший. Классика рока на Моторадио.

0: Блюз и бибоп, диксиленд и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
2: Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня» и я, Наталья Луковникова. Сегодня заканчиваю свой рассказ о небольшой дождливой поездке по Ярославской области. И мы с вами перемещаемся в село Новотроицкое. Новотроицкое – это казенное село на берегу реки Сары. Люди живут в районе реки Сары уже более 1500 лет. Недалеко от современной деревни находилось в 6-10 веках селище. И здесь проживало финно-угорское племя Мере, что позволило сделать разные интересные археологические находки. После прихода славян, еще в то время, когда Москва была маленькой крепостью на юге Ростовского княжества, здесь проходила главная дорога из Ростова на Переславль. Но сейчас это не совсем не главная дорога. Дорога, по которой я ехала, имеет довольно плохой асфальт. Неподалеку есть урочище, и оно упоминается в 1214 году в Ларвенцийской летописи. В этом месте был монастырь, затем церковный погост, а сейчас вроде как действительно есть почитаемый населением целебный источник. С летописного времени эти земли принадлежали ростовским князьям, однако в 15-16 веках многое было продано, разменено и стало вотчинами служилых людей великого князя Московского. В самом раннем из обнаруженных пока документов село Новотроицкое, или, возможно, Троицкое, упомянуто в 1542 году и было центром большой вотчины. Но затем хозяйственная землевладелица данных земель подарила их Троице-Сергиеву монастырю. И в следующем году монастырские власти выхлопотали для крестьян этого села хорошую привилегию беспошлинно и неограниченно торговать в Переславле-Залесском. В 1764 году земли и крестьяне были переданы в экономическую коллегию и стали государственной собственностью. Село стало казенным. Посередине богатого села Троицкого находилась деревянная церковь и большой погост. Но поскольку все было деревянное, были многочисленные пожары, и когда приключился самый разрушительный, который уничтожил многие постройки, в том числе и церковь, село отстроилось заново и стало называться Новотроицким. По крайней мере, так гласит одна из версий возникновения современного названия села. И по документам к 1806 году селяне возвели двухэтажный кирпичный храм. Действительно, если вы подойдете к церкви, вы увидите там табличку с этой датой. Верхний летний престол был посвящен архистратегу Божию Михаилу, а нижний зимний назван в честь праздника Богоявления Господня. Церковь так и называется. Церковь чуда Архангела Михаила в Хонях. Это, кстати, христианское предание о спасении храма от разрушения. Событие произошло еще в IV веке во Фриге на территории современной Турции, кстати, недалеко от города Иерополя. Изначально город назывался Колосса, но после его чуда, которое там произошло, его переименовали в Хоны, что означает отверстие или расселина. Но, наверное, тоже не зря так назвали эту церковь, потому что если она горела и была отстроена заново, это действительно как бы прообраз, вернее, как бы метафора вот этого события, которое произошло в IV веке. Ничего о церкви особо не известно, ни автор этого проекта, ни какие-то другие, в общем-то, данные. Но известно, что, как и многие другие, она была закрыта примерно в 1936-37 годах. При этом селяне ее берегли, и она долго сохранялась без серьезных разрушений. Например, в 1970-80-е годы в ней находился склад зерна на первом этаже, который охранялся. И говорят, что это и позволило, в общем-то, и церковь оберечь от разрушений тоже, потому что, в общем, на склад, который охраняется, так просто не зайдешь. В 1980-е годы с колокольни упал купол, и в 1990-е годы пожар уничтожил лестницу на второй этаж. И кроме этого, есть из Ростовой печи в церкви, там тоже все-таки какой-то вандализм произошел. И как раз именно последние десятилетия принесли храму серьезные разрушения. Особенно это было связано с сильным старением кровли. И здесь надо отдать должное, что местные жители решили эту церковь спасти. Стали собирать деньги, объявили сбор. Денег и сил хватило сначала на расчистку церкви, на вывоз строительного мусора. Местным жителям помогали жители прилежащей деревни Иваново, и у них там какой-то был личный трактор, который, в общем-то, помогал это все тоже расчищать. И уже 9 января 2006 года, после праздничной службы совсем в другом храме, храме Преображения Господня в Спас-Смертине, сюда приехал архиепископ Ярославский Ростовский и лично посетил это село. Он осмотрел оба этажа и благословили они местного отца, который, видимо, занимается данной местностью, на помощь селянам в благом деле консервации, а затем и восстановления этого храма. Было принято решение об оформлении отдельного прихода и открытии расчетного счета. На самом деле у храма есть группа ВКонтакте. Там, наверное, можно поискать тех людей, которые им занимаются восстановлением, и как-то, может быть, даже поучаствовать в этом тоже. Ну, а когда я приехала, надо сказать, что у храма стояла одна машина. Действительно, внутри находился рабочий. Нужно сказать, что, наверное, его вероисповеданием являлся ислам. Но, тем не менее, он вел работы. И вот такое объединение местных жителей, возможно, тех, кто исповедует совсем другую религию, но при этом ремонтирует православную церковь, в общем, будем надеяться, даст этому храму новую жизнь, и когда-то он будет отремонтирован, и можно будет приходить уже туда, как в красивый отремонтированный храм, а не как в руины. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч на Моторадио.
1: Его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
2: Если там аккуратно пройди, то...
0: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день воистину день событий батальных. 2 августа 216 года до нашей эры в битве при Каннах карфагенский полководец Ганнибал разбил на голову 80-тысячное римское войско, нанося самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования. Карфагеняне потеряли в той битве около 6000 человек, римляне же в 8 раз больше. Тактический план сражения Ганнибала стал классическим и стал изучаться во всех военных академиях, а все подобные операции стали называть каннами. Однако римляне оказались хорошими учениками, и вот уже 2 августа 47 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь наносит сокрушительное поражение войску боспорского царя Фарнака II. Именно после этого блистательного сражения Цезарь и послал Сенату сообщение о битве всего в 3 словах, ставших легендарными. «Вени, види, вице», то есть «пришел, увидел, победил». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Вы не ошиблись, дамы и господа, в эфире программа Apple Jam. И сегодня нас ожидает, конечно же, великий и веховой альбом. Мы сегодня снова обращаем наши взгляды, обращаем объективы наших собственных внутренних камер, съемочных, заметьте, на персону Джона Леннона. И речь сегодня пойдет об альбоме 1974 года, который называется «Walls and Bridges». По-русски можно было бы сказать, что это, ну, просто какие-то стены и мосты. Сразу вспоминается альбом «Машины времени», «Реки и мосты». Ничего похожего, никаких ассоциаций. Но да ладно, речь не о плагиате. Речь о другом. Альбом 1974 года «Walls and Bridges» почему веховой и почему значимый? Да потому что это, увы, последний полноценный альбом Джона Леннона. Многие воскликнут: как же, как же? А как же «Double Fantasy», а как же «Milk and Honey»? Но что вам сказать, господа? Ничего вам не сказать, потому что и «Double Fantasy», и «Milk and Honey» — это альбомы, поделенные пополам с госпожой Йоко Оно. Так они запланировали, так они и осуществили. А вот полноценная сольная работа, мощная послебитловская Джона Леннона, конечно, это «Walls and Bridges». Что можно сказать об этой пластинке? Все можно сказать об этой пластинке. В первую очередь, что это самая обезьёко-оненная пластинка. Йоко-онлес, можно сказать вот так вот про этот альбом. Мы помним, что в 1973 году Джон Леннон расстался с японской девушкой. И вместо нее оказалась рядом с Джоном китайская девушка Мэй Пэнг, или Фанг Йи, говоря по-китайски, что в переводе означает «феникс-птица», «певчая». Вот как все-таки китайцы мудры. Девушка по имени Мэй Пэнг, или по своему китайскому имени Фанг Йи, она по знаку «Скорпион». А символ, один из символов знака «Скорпион» — это как раз неистребляемая птица «Феникс», которая сгорает и возрождается вновь из пепла. Так вот, китайцы, недолго думая, например, девушки, рожденные под знаком «Скорпиона», взяли и дали имя «Феникс». Молодцы китайцы, знают, какими именами называть. Ну так вот, Леннон уже год как жил с Мэй Пэнг. И хорошо жил, хотя сложно. В 1973 году Джон начал пить. Страшной силой пить он начал. И, в общем, допился. Белки к нему не пришли, но пришла к нему агрессия, пришли к нему ночные кошмары. Галлюцинации ночные пришли к нему. В разных формах страдал он от этого. И был, в общем, часто неадекватен. И Мэй Пэнг страдал от этого тоже сильно. В общем, все сходились к той мысли, что пить-то ему нельзя. И как раз в тот самый период, находясь в Америке, была даже назначена сессия с Саймоном и Гарфанкелом. Они пришли в студию. Леннон уже до прихода Саймона и Гарфанкела напился, в общем, в стельку. Напился так, что не мог держать гитару на плечах. И попытка устроить сейшн, может быть, даже чего-то записать, привела, ну, ни к чему. Только разругались, Саймон обиделся, ушел в операторскую, стоял, бурчал, говорил: ну и подумаешь, что он один из Битлз, зато я Пол Саймон. Бурчал себе под нос Пол Саймон. Гарфанкель пытался как-то сгладить ситуацию. В общем, обиженный ушел Саймон. Хотя потом с Ленноном они были в хороших отношениях. В общем, со всеми Битлами Саймон был в хороших отношениях. Речь не о Саймоне. Речь о том, что сам даже Джон понял, что, в общем, хватит квасить, пора завязывать. Пора как-то вот себя в руки брать. И взял он в руки, и в тот же самый момент, в 1974 году, произошла знаменательнейшая встреча Джона Леннона и Пола Маккартни на оборудованной студии в присутствии многих других людей, или людей, как правильнее будет, конечно же, людей. И я вам немножечко сейчас даже вот расскажу об этой встрече, как сие происходило. А происходило так. Из глаз Мэй Пэнг это выглядело следующим образом. Заявились гости, это были Пол и Линда Маккартни. Мне показалось сверхъестественным, что они решили зайти в студию именно в первый день записи. Пол и Линда потом говорили, что это было просто совпадение, но верилось с трудом, потому что все рок-н-ролльные сплетники знали, что мы начинаем записываться в тот вечер. Пол направился прямо к Джону. «Привет, Джон», — радостно сказал он. Джон, однако, изобразил беспристрастность. «Как дела, Пол?» — мягко ответил он. «Отлично, а у тебя?» «Нормально». «Привет, парниша», — сказала Джону Линда, целуя его в щеку. «Привет, Линда». Джон и Пол немного поболтали, как если бы они разговаривали по телефону 2 или 3 дня назад. И в последний раз разговаривали все каких-нибудь несколько часов назад. Это была одна из самых непринужденных бесед, какими только доводилось слышать. Они совсем не походили на двух человек, которые не только делали ядовитые выпады друг против друга на публике, но также наняли целые армии юристов, сражавшихся между собой за раздел их мультимиллионерской империи. Они казались просто двумя старыми друзьями во время приятной встречи между делом. «Как здорово, что мы встретились», — сказала Линда, когда нас с ней познакомили. «Я все прочитала о тебе в английских газетах». Я была удивлена английскому акценту Линды. Никогда не слышала, чтобы кто-то был таким британским. Вдруг Пол, как одержимый, вскочил и направился прямо к ударной установке ринга. Кстати, Ринго Стар тогда записывался на студии вместе с Ленноном. Они для Гарри Нильсона делали пластинку. Ну так вот, направился прямо к установке ринга и начал стучать. «Давай сыграем», — воскликнул он. Линда немедленно направилась к органу. «Давай сыграем», — отозвалась она эхом. Их невозможно было остановить. Джон перекинул через плечо ремень своей гитары и начал играть Midnight Special. Одну из тех вещей, которые Битлз обычно делали, когда только начинали. К нему присоединились Джесси Дэйвс и Дэнни Куч, Корчмар, и, соответственно, Гарри пел. Затем нанес визит, между прочим, и Стиви Уандер, который также записывался на Records Plant. «Стиви, Пол здесь, и мы хотим поиграть вместе», — крикнул Джон. «Окей», — сказал Стиви. Он подошел к электропьяно. «Давай запишемся», — сказал Джон. «Давай», — согласился Пол. Джон вдруг загорелся энтузиазмом. «В нашей студии не было басиста, и мы с ним пошли поискать хоть что-нибудь. Нам нужен бас-гитарист», — сказал он остолбеневшему продюсеру в соседней студии. «Мы с Полом хотим поиграть вместе». «Я играю на басу», — воскликнул продюсер, бросив свою сессию звукозаписи и рванул к нам. «Фанги, я хочу, чтобы ты тоже поиграл», — сказал мне Джон, когда мы вернулись к обратно в студию. «Возьми тамбурин». Я встала и присоединилась к музыкантам. «Погнали», — сказал Джон. Впервые с 1969 года, когда они записывали «Эбби Роуд», Джон и Пол играли вместе, и это звучало здорово. Дуэт Леннон-Маккартни воссоединился с поразительной легкостью после того, как они записали песню. Джон повернулся к Полу. «Не мог бы ты сказать своему органисту», — имелось в виду Линда, — «убавить громкость? Я не слышу мистера Уандера», — сказал он ему. Джон и Пол сыграли вещь снова, и запись получилась еще лучше. В ту ночь они делали веселую музыку, подобно записям Леннона Джаггера. Это имеется в виду песня «Too Many Cooks». Лента с записью «Midnight Special» — единственный раз, когда Джон и Пол вместе со Стиви Уандером и Гарри Нильсоном играли вместе после распада «Битлз», существует, между прочим, до сих пор. А мы переходим к прослушиванию альбома «Walls and Bridges». О нем, конечно, речь пойдет позже, но давайте время зря не тратить, а прикоснемся к прекрасному вот прямо в эту же секунду.

На записи альбома Walls and Bridges произошло много всяких удивительных событий. И одним из них, конечно же, можно считать сотрудничество Джона Леннона и Элтона Джона. Два великих музыканта прямо вот в процессе этого времени, когда велась запись альбома Walls and Bridges, познакомились, очень понравились друг другу, очень любили сплетничать обо всех друг с другом, перемывать кости. Такая парочка возникла сладкая. Хотя Джон Леннон, как вы понимаете, не той направленности, что Элтон Джон. Хотя в музыке много общего. Ну так вот, как сие произошло? А произошло все следующим образом. Встретились, когда Леннон с Элтоном. Джон сыграл Элтону вещи из Walls and Bridges. На Элтона это произвело большое впечатление. «Мне хотелось бы, чтобы ты сделал что-нибудь на этом альбоме», — сказал Джон. «Все, что угодно», — ответил Элтон. «В какой вещи ты хотел бы сыграть?» Подумав, Элтон сказал: «Whatever gets you through the night». «Она мне меньше всего нравится», — фыркнул Джон. «Это забойная вещь, она может стать number one», — сказал ему приятель Элтона Джона, Тони. Джон, однако, отнесся к этому скептически. «Джон, в этой вещи мне есть где развернуться», — объяснил Элтон. Через несколько дней Элтон и Тони пришли в студию. Так же, как и Леннон, Элтон работал очень быстро. Он еще раз послушал эту песню, потом сел за рояль и начал мастерски подбирать партию. Джон внимательно следил за руками Элтона, пока тот играл. «Эх, хотелось бы мне играть так же быстро», — сказал он с искренним восхищением. После двух проб партия рояля была записана. Джон еще не сделал вокал, и это было решено, что они споют вместе дуэтом. Они очень легко подобрали двуголосие и пару раз спели вместе. Их дуэт придал песне какое-то заразительное чувство бесшабашности. Закончив, Джон сказал мне: «Я хотел бы, чтобы Элтон спел еще вторым голосом в песне «Surprise, Surprise». Он знал, в каком восторге я буду, если Элтон Джон примет участие в песне, которую Джон написал для меня». Да, к слову, когда мы коснемся песни «Surprise, Surprise», эта песня была посвящена конкретно, персонально девушке по имени Мэй Пэнг, или же Фанг Йи. Ну давайте же прослушаем вот этот номер «Whatever Get You Through The Night», где Джон Леннон играет вместе с Элтоном Джоном. Кстати, они заключили пари. Поскольку Леннону песня не очень нравилась, он считал, что это вообще провальный номер. А Элтон Джон сказал: «Ты не прав, приятель, эта песня займет первое место в списках хит-парадов». А Леннону очень хотелось, чтобы его номер наконец-то стал number one. Номера Пола обычно занимали вот в эти годы с 71 по 74 сплошные первые строчки, а Леннон нет. Леннон проседал в этой гонке. И, конечно, ему очень хотелось тоже выйти в первые номера хит-парадов. Так вот, Элтон Джон ему сказал: «Давай так, если эта песня занимает первое место, тогда ты споешь несколько песен в моем концерте. Спорим?» Спорим, поспорили. Что было дальше, узнаем. «Whatever gets you through the night».

Как я уже сказал, в тот момент, когда Леннон взялся записывать Walls and Bridges, он продюсировал альбом, сам Джон продюсировал альбом своего приятеля-музыканта Гарри Нильсона. Можно сказать, Гарри Нильсона, как больше нравится. Гэхэ, как лучше звучит по-русски. Да, и битловская компашка собралась на записи этого альбома, потому что и Ринго взялся играть. Три барабанщика вообще участвовало, потому что там и Джим Келтнер играл, и Кит Мун играл, если я не ошибаюсь, третьим барабанщиком. В общем, три барабанщика на одной пластинке, круто. Пластинка вышла, она называется Pussycats. Ну, в общем, Джон не был в большом восторге почему-то от работы Гарри Нильсона и от этой пластинки. Я уж не знаю, насколько она хороша была в 1974 году в рейтингах. Но неважно. Важно то, что Джон втянулся в студийную работу. И, между прочим, вместе с Гарри они посотрудничали на следующей песне, которая называется Old Dirt Road, то есть старая грязная дорога. Загаженная грязная мерзкая дорога. Дорога российская, наверное, какая-то одна из дорог, наверное, центральных улиц нашего города, мне так кажется. Вот такой камень в огород. А наши улицы, кстати, иначе как огородом-то назвать и нельзя. Вот в огород наших улиц бросил я. Возможно, этот камень заполнит хоть какую-нибудь выбоину, и мое колесо не совсем провалится туда. А, ну да ладно, надо заканчивать брюзжать по поводу улиц. Так вот, слова в следующей песне «Old Dirt Road» написаны совместно Ленноном и Гарри Нильсоном, несмотря на то, что Джон сам великолепнейший поэт и один из сильнейших поэтов в истории рок-музыки. Музыка же в этой песне ленноновская. Очень красивая, очень мелодичная песня, как раз в духе истинного битловского Джона.

Кроме радости творчества, были и неприятные моменты. Не надо забывать ни в коем случае, что именно в этот период Леннона делили и пилили на части и рвали зубами три его жены. А именно, первая жена, вы будете удивлены, конечно, как будто бы Синди ушла в историю, никуда она не уходила. Ну, женщины же знают, что они, женщины, совсем не таковы, каковы они кажутся нам, мужчинам. И, конечно же, первая жена Синтия Леннон никаким образом не смирилась с тем, что Джон перестал быть ее мужем. На словах и на прессе она говорила одни вещи, а мыслила совершенно другие, правильно, как и все женщины. Йоко Оно, эта бочка яда, конечно же, каждый день капала и капала и капала свои дозы отравы в жизнь Мэй Пэнг и Джона Леннона. Ну и, конечно же, Мэй Пэнг, которая в этот момент была с Леннон, и, в общем, совершенно резонно себя мнила в супруге, в следующей супруге, супружнице великого музыканта. Что, в общем, не мешало Леннону встречаться с изрядным количеством посторонних девушек то налево, то направо. Такой он, Джон Леннон, верный всем своим женам. Ну так вот, был момент, когда Леннон обратился к Мэй Пэнг и сообщил ей следующее. «Слушай, у Йоко просто паранойя», — сказал он со смехом. «Она боится, что я вернусь к Синтии в Англию и разведусь с Йоко официально. Она получит небольшую компенсацию за развод». Ну, так же, как в свое время Синтия получила небольшую компенсацию за развод. Это, к слову, это прямая цитата речи Джона Леннона. Йоко всегда отлично понимала, что если она будет выброшена на свалку, а за все свои выкрутасы она туда выброшена будет, то ничего она не получит от Джона Леннона. Это тема для нашего дальнейшего и очень серьезного анализа определенных последующих событий. Ну так вот, а Синтия прямым текстом тот же Джону и говорила, цитата Синтии: «Я всегда хотела иметь еще одного ребенка». «От кого?» — квадратными глазами посмотрел Джон на Синтию. «Да от тебя, Джонушка», — сказала прямым текстом в лоб Синтия Леннону. Леннон не нашел ничего более умного, чем ответить Синтии: «Я стерилизован. У меня не может быть более никаких детей». Ну, в общем, в духе Леннона. Молодец, парень. Вот так вот, дорогие мужчины, всегда женщинам и отвечайте. Джон Леннон, Walls and Bridges, 1974 год.

Джоно очень легко и очень плодотворно работалось на этом альбоме. Он сам говорил, что ну просто работа происходит самым стремительным образом, и никогда еще и так быстро и качественно он не работал. Опять же, Мэй Пэнг писала по поводу создания песен. Как-то однажды он потянулся за своей гитарой и сказал ей: «Хочешь послушать новые песни? Фанги». Джон вытащил стопку бумаги, на некоторых листах были нацарапаны фразы, на других законченные тексты песен, еще были листы с аккордами, обозначавшими мелодии, для которых у него не было еще текстов. Эти песни и стали основой нового альбома, соответственно, «Стены и мосты», «Walls and Bridges». Как-то, играя ей песни, он сказал: «Я хочу вставить в этот альбом одну песню, посвященную тебе, Мэй Пэнг, и одну песню, посвященную Йоко». Песня, посвященная Мэй Пэнг, была, соответственно, «Surprise, Surprise», которую Джон начал писать на следующий день после того, как у них с Пэнг возникли первые, как сказать... первые случаи близости, вот так вот скажу. Джон сыграл для Мэй эту песню «Surprise, Surprise» под гитару и внимательно посмотрел на нее. «Я был слепым, она взорвала мой рассудок, я люблю ее», пелась в песне. Закончив, Джон спросил: «Ну как, нравится?» Мэй говорит: «По моим щекам текли слезы». «Конечно же нравится. Правда?» «Правда». Я обняла и поцеловала его. «Джон, да. Спасибо тебе, большое спасибо. Эта песня — лучший подарок, какой я могла когда-либо получить от тебя». Ну вообще, конечно, мало кому из живущих Джон Леннон посвящал песни. Джону, похоже, было очень приятно. Потом сыграл мне песню, написанную для Йоко, нежную балладу, которую он назвал «Bless You». «Как ты думаешь, ей понравится?» — спросил Джон, спев песню. «О, это прекрасная песня. Она полюбит ее». «Ну да, полюбит она ее. Ждите». Полюбила такая. Ладно, песня «Bless You», посвящение Йоко Оно.

Вот такая красота была посвящена Йоко Оно на этом альбоме Walls and Bridges. А теперь мы подошли к самой главной, возможно, самой главной после битловской песни Джона Леннона. Многие критики считают ее самой лучшей в послебитловском творчестве Джона. Как оно было? А было оно примерно так. Фактически был альбом закончен, за исключением всего одного номера. Все песни были записаны. Музыка была очень красивой. Джон решил использовать оркестровую аранжировку, которую сделал для песни, одной из песен Гарри Нильсона. Он хотел написать слова к этой музыке и вставить в свой новый альбом. У него были три первые слова всего лишь: «So long ago». Это было так давно. И больше, собственно, и ничего. Это была последняя песня, которую Джону оставалось закончить. Мэй Пэнк спросила: «Ты закончил? Это было так давно. Ты закончил вот это «So long ago»?» Вещь была еще не написана, и я знала, что Джону нужен какой-то толчок. Эта мелодия очень красиво польстила я ему. Весь день я то и дело напоминала Джону, что с нетерпением жду, когда песня будет завершена. Через один или два дня, когда Джон проснулся, он рассказал мне о том, какой видел сон. «Слушай, Мэй, там были две женщины. Они как эхо повторяли мое имя. Это было очень странно. Казалось, меня несет какой-то вихрь». Он начал писать в своем блокноте. Во сне он слышал слова «Абавакава пусе-пусе», которые и записал в блокнот. Через два дня Джон закончил свою песню «Сон». Речь идет, конечно же, о песне «Number Nine Dream» и вот этих загадочных словах «Абавакава пусе-пусе». Многие думали, что это демол по-японски. А нет, это вот инопланетные девушки нашептали Джону что-то вообще космическое на непонятном языке. А думаю, ведь что-то это же да значит. Так просто ничего не бывает. А, извините, а у нас же, да, не Number Nine Dream-то. У нас же песня Scared, это я перескочил. Давайте послушаем, а потом я расскажу об этой песне. Отдельно надо поговорить о ней. Песня Scared, «Напуган».

Да, это прозвучало знаменитая «I'm scared, я напуган». Очень искренняя и очень ленноновская песня. Джон был очень ранимым человеком, с очень травмированной нервной системой еще со времен Битлз. И воздействие, конечно, влияние тех препаратов, которые он принимал на протяжении всех этих лет, не могло не сказаться. Вот то, что он говорил по поводу «I'm scared». Он как раз, Мэй говорит: «Я понял, что ты думаешь. Знаешь, какую из своих старых песен я люблю больше всего? Help». Он помолчал. «Когда-нибудь я хотел бы переделать Help в том варианте, не как мы ее играли, а вот в том, как я ее задумывал, более лирично, более медленно, и Help тогда будет давать более эмоциональное воздействие». Джон хотел, чтобы люди переживали сильные эмоции, когда слушали его песни. И еще к моменту начала записи альбома Walls and Bridges Леннон говорил Мэй, что он сильно, конечно, напуган был тем, как поступила с ним Йока, тем, что он оказался брошенным, он очень боялся одиночества, он не знал, как быть дальше, и вот это состояние напуганности от холодного, злобного мира, от того, что люди его постоянно используют. Кстати, ведь Леннон, когда напивался, он в этих истериках орал: «Меня никто не любит, все только хотят моих денег, все только хотят меня использовать». Вот что было у него в подкорке. Ну, а сейчас вот та самая Number Nine Dream, вот тот самый странный сон, трансцендентальный, космический. Вообще странные вещи творились с Ленноном во время записи этого альбома «Walls and Bridges», об этом в дальнейшем. Итак, Number Nine Dream.

Аба Вакава Пёси Пёси. Да, и вот следом идет Surprise, Surprise, Sweet Bird from Paradise. Песня, посвященная Мэй Пэнк. На этой песне Леннон решил для Мэй сделать подарок, чтобы Элтон Джон записал второй голос. Это был, ну вообще, как бы круто-перекруто. Мало того, что песня ей посвящена, так еще и вторым голосом Элтон Джон поет. Ну так вот, Джон сказал Мэй: я хотел бы, чтобы Элтон спел вторым голосом в Surprise, Surprise. Он знал, в каком я буду восторге, если Элтон примет участие в песне, которую Джон написал для меня. «Давай сделаем», — сказал Элтон. Джон уже записал свой вокал, и Элтон понимал, что его второй голос должен в точности сочетаться с тем, как поет Леннон. После нескольких проб Элтон почувствовал некое разочарование. «Слушай, у тебя какая-то специфическая манера», — сказал он Джону. Решив в точности подделаться под фразировку Джона, он сделал еще несколько проб, но безуспешно. Это только подзадорило его. В два ночи, после двухчасовой работы, Элтон совершенно выбился из сил. «Окей, Элтон, все отлично», — сказал Джон. «Замечательно». Элтон повернулся и быстро ушел из студии. Но Джону понравилось. Понравилось, как спел Элтон Джон, в отличие от самого Элтона, которому показалось, что он не очень точно попадал в артикуляцию Леннона. А мы можем только послушать и понять, ну, насколько попадание оказалось точное. «Surprise, Surprise» — песня, посвященная Мэй Пэнк на альбоме Джона Леннона 1974 года «Walls and Bridges».

I love her, I love her. Кого он только не love her. Этот любвеобильный Джон Леннон. Ладно, следующая песня. Steel and Glass. Про Нью-Йорк. Про холодный, бездушный, бесчеловечный, пропитанный буржуазностью и духом бесчеловечного империализма. Заслушаем представителя транспортного цеха. Джон Леннон, Steel and Glass.

Я уже говорил, что во время записи альбома Walls and Bridges вокруг Леннона творились удивительные и странные вещи. И вот эпизод, который произошел с ним и с Мэй Пэнг, и этот эпизод он и описал прямо буквами в буклете своего альбома. Там об этом все и написано одной короткой строкой. А не короткой строкой было так. «Однажды вечером, — пишет Мэй Пэнг в конце августа, — я вышла из-под душа и вдруг услышала крик Джона: «Фанги, иди сюда!» «Минута», — отвечала я, — «скорее, Фанги, скорее!» — закричал он. Его голос звучал панически. Я быстро выбежала в гостиную, увидев, что он голый стоит на террасе. Я подбежала к нему. «Что случилось?» — спросила я. «Посмотри туда!» — он указал на небо. «Скажи, что ты видишь?» Я посмотрела вверх и не поверила своим глазам. Там был какой-то объект в форме тарелки, окруженный мерцающими белыми огнями, скользивший по небу. Я была уверена, что это НЛО. «Невероятно!» — воскликнула я. «Ты видишь то же, что и я?» Я была в изумлении, а потом стала смеяться. «На чем ты смеешься?» — спросил Джон. «Представь, что они смотрят на нас. Они могут подумать, что все, кто живут в Иссайде, выходят голыми на террасу по вечерам. Мы выглядим как Адам и Ева». Мы наблюдали за объектом, который скользил по небу. Потом принесли из комнаты телескоп и поизучали его еще. «Сначала я не хотел звать тебя», — сказал Джон. «Боялся, что ты мне не поверишь. Я думал, что мне вообще никто не поверит». Мы пошли к телефону и позвонили Гарольду Сидору и Эллиоту Минцу и рассказали им об НЛО. Сидор отнесся скептически, а Эллиот, конечно, с интересом. Джон еще позвонил Бобу Груинеру, фотографу, много работавшему с ним, и попросил его приехать по телефону, выяснил, видел ли кто-нибудь еще этот объект. Груин узнал, что сообщение в местную полицию были также в газеты. Это событие потом записали в официальном дневнике по наблюдению за НЛО. На конверте альбома Walls and Bridges Джон написал: «23 августа 1974 года в 9 часов я видел НЛО. Джон Леннон». Мы не могли наговориться с Ленноном об этом событии. «Я никогда не верил раньше в эти штуки», — сказал я. «Теперь это то, что я видела, и я верю в это». И Джон грустно заметил уже поздно вечером: «Хотелось бы мне, чтобы он увез нас обоих отсюда». Ах, всем, чтобы хочется, чтобы их кто-нибудь куда-нибудь, откуда-нибудь увез.

инструментальная композиция. Леннон говорил, что включил ее в пластинку, ну, в общем, как сказать, по нужде, чтобы время добить. Он никогда не любил инструментальные вещи и, в общем, сам не особо радовался вставлять такой инструментал в свой альбом. Ну, просто нужно было заполнить вторую сторону, и вот его уговорили на то, чтобы был вот такой инструментальный трек. Ну, а следующая песня, последняя, собственно, полноценная песня на этой пластинке, на Walls and Bridges, очень красивая. Nobody loves you, никто тебя не любит, when you're down and out. Конечно, строчка спёрта с великого блюзмена. Очень хотелось Леннону написать такую же песню. Nobody loves you, when you're down and out. Но Леннон написал свою, и нисколько не хуже, чем блюзовый вариант блюзового музыканта. Nobody loves you, when you're down and out. Джон Леннон. Кстати, мелодия спёрта с Харрисона, с «Isn't it a pity, but isn't it a shame?» Ну так, позаимствовал.

0: Вот такая красивейшая песня. Ну и последний коротенький трек на этой пластинке выглядит следующим образом. Как-то Джулиан Леннон, сын Джона Леннона, практиковался на рабочем барабане. А Джон сказал инженерам: включите запись. Потом пошел в студию и спел и сыграл песню «Я-я-я». Старый шлягер, который он делал еще во времена ранних Битлз, в то время как Джулиан аккомпанировал ему на барабане. Позже, когда вышел альбом «Стены и мосты», Джон преподнес Джулиану огромный сюрприз. Он сказал Джулиану: что-то, что они сыграли вместе, показало ему, включено в этот альбом. Джулиан был изумлен. «Зачем ты это сделал?» — огорченно разинул рот. «Если бы я знал, что ты записываешь, я сыграл бы лучше». А Джон был изумлен, в свою очередь, не меньше. Он повернулся к Мэй Пэнк и сказал: «Я думаю, он чертовски преуспеет в этом деле как музыкант». Да, Джон Леннон не ошибся. Джулиан стал прекрасным музыкантом. Это был альбом «Walls and Bridges», «Стены и мосты» 1974 года Джона Леннона. Последний полноценный альбом, личный альбом Леннона, послебитловский, без Йоко Оновский. И вот этот трек «Я-я», Джон Леннон и Джулиан Леннон вместе.
1: Okay, we'll do sitting in the la la. I'll get rid of that. One, two, three, four.

0: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Real rock music.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.